0: любить, смутить ее под пол, а там смеяться над ней уже. А как честно это!
1: Что? Дади с ума сошел?
0: Прекрасно! Меня ж не оскорбил.